Нет, бил барабан перед мутным балком, когда мимо меня хоронили. То зуби царе, вива мертвым певцом, почетную дробь вводили. Какой уж почет, что